Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна. Отключаюсь. Привет.